Это тот у нас играет. Ваш я цыган без ему скрыт. Он и ловит сих в канфуле депотиен. Тут из кума он и говорит, он мит никс волост не вер. Ой, загава, ты гост горникс цов.